0: Тільки кету номер два імеющему кому же голос і возможность в колесе гробовать. Предоставляю слово товарищу Двойкину.
1: Товарищи!

Возлюбим же прекрасное, красивое, изящное, возлюбим эстетичное, мелодичное, гармоничное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое.

должна быть и известной, не хоть обычной, популярной, обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Она не копия на крестинка, простой должна быть и известной, не хоть обычной, популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Она не копия на крестинка, она должна быть и известной, не хоть обычной, популярной, и обязательно кавказской.

Постой! Должно быть настоящей! Должно быть настоящей! Только настоящей! Да-да-да-да, настоящей! Это вишен. А, и этот здесь.

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классиков. Да. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы музыкальны, изящны, стройны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти

вождь нас всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам, смотри сюда, смотри туда.

мастер. Бдительность, бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытке поникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем высажать.